0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня воскресенье, 10 мая. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Вчера праздничные мероприятия в честь Дня Победы охватили всю Чукотку. В Билибино участники парада выстроились в форме гигантской звезды. Так жители присоединились к всероссийской акции «Звезда Героя». В проведении во время шествия бессмертного полка развернули масштабную георгиевскую ленту. Эмоциональным символом дня стала стая журавлей в небе. Птицы появились прямо во время прохождения колонны. В Певеке особое место заняло чествование ветеранов. Церемония прошла в рамках митинга «Завтра была война». Жители возложили цветы к мемориалам павших героев. На Чукотке прошел первый в мире бессмертный полк по бездорожью. Водители арктической техники пересекли заснеженную тундру на мощных вездеходах. Участники везли с собой портреты героев Великой Отечественной войны. Акция прошла в окрестностях Анадыря накануне Дня Победы. В годы войны чукотцы самоотверженно работали в тылу. Они снабжали фронт уловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы из оленеводческих хозяйств. Сегодня водители используют современные машины для доставки грузов в труднодоступные поселки. У многих участников родные сражались за родину. Водитель Владислав Сизаков хранит память об отце-пулеметчике. Он прошел всю войну и вернулся с наградами. Организаторы планируют проводить заезд ежегодно. Так они хотят вовлекать молодежь и сохранять историческую память. В следующем году к акции присоединится больше водителей. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает провести обмен пленными во время перемирия. Глава государства озвучил эту позицию на пресс-конференции 9 мая. Он подчеркнул, Россия поддержала идею Дональда Трампа о перемирии и обмене удерживаемыми лицами. В Кремле отметили, что списки для обмена уже прорабатываются. При этом новых договоренностей о продлении трехдневного перемирия пока нет. Путин также заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению. Гуманитарные вопросы, включая обмен пленными, остаются приоритетом для Москвы. В Германии дефицит авиационного керосина может привести к массовой отмене рейсов. Под угрозой около 20 миллионов пассажиров. В первую очередь пострадают бюджетные авиакомпании и непопулярные туристические направления. По некоторым маршрутам самолеты перестанут летать из Германии полностью. На других направлениях рейсы станут реже и значительно дороже. Ранее агентство Bloomberg сообщало о сокращении полетов по всему миру. Причиной стал резкий рост цен на авиационное топливо. Крупные перевозчики уже выводят борта из эксплуатации. Аэропорты ищут альтернативные варианты поставок горючего. Ситуация остается напряженной и требует оперативного решения властей. И в завершение выпуска. В Италии впервые официально диагностировали зависимость от искусственного интеллекта. Пациенткой стала 20-летняя девушка. Она долго общалась с ей ботом в интернете. Нейросеть подстраивалась под ее эмоции и стала источником поддержки. Девушка почти прекратила живое общение с окружающими. Ее случай поставили на учет в клинике Венеции. Главный врач отметила, что специалисты ожидали подобных расстройств. Современные нейросети точно подбирают ответы, которые хочет услышать пользователь. Это может привести к формированию эмоциональной зависимости. Ранее ВЦИОМ сообщал, искусственный интеллект использует около 48% россиян. Чаще всего нейросетями пользуются молодые люди от 18 до 24 лет. Эксперты призывают бережнее относиться к виртуальному общению. Живые контакты с людьми остаются незаменимыми для психического здоровья. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки. Радио «Пурга».

повезло же нашей коллеге, радиоведущей Джонни, потому что этот исполнитель всегда будет напоминать о ней. Джонни в начале нового часа с песней «Воздушный сарафан». Здравствуйте, дамы и господа, я ведущий эфир Дмитрий, рад всех вас приветствовать этим воскресным днем. В ближайшие несколько часов мы, как обычно, проведем с вами вместе.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1919 год. СССР, молодое советское государство, постоянно сталкивается с происками врагов.
4: Товарищ комиссар, сюда! Диверсия! Саботаж!
5: Что случилось, Кузьмич?
4: Смотрите! Диверсанты разобрали железную дорогу!
5: Ой-ой!
4: Рельсы, шпалы, ревна! Все унесли!
5: Это все меньшевистка, кадетская, троцкистская гидра!
4: Даже насыпь и ту выровняли!
5: Позвольте, я узнаю это место! Мы же вчера здесь были на субботнике!
6: Оказывается, накануне, 10 мая 1919 года, на Московско-Казанской железной дороге проводился первый массовый коммунистический субботник.
3: А некоторые строители коммунизма в порыве энтузиазма несколько перестарались.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

последний, 12-й номерной альбом группы Modern Talking Universe 2003 года, возможно, так и остался бы малозаметным, если бы не песня TV Make the Superstars, потому что она была очень похожа на песню Lucky певицы Бритни Спирс, которая была релизнута не так давно, незадолго до альбома Universe, в связи с чем и случился огромный скандал, вопросы о плагиате. Правда, закончился он ничем, но зато теперь есть что вспомнить. TV Makes the Superstars, Modern Talking на радио Курган.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Немецкая армия под Москвой. Не сегодня, завтра большевики капитулируют.
2: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики. Не найдете распространителей, дернут.
3: Никого не пощадим.
4: Смертей тебе мало.
5: В нем жизни на десяток фрицев хватит.
6: А ну все свои бумажки, ты куда одно? Все до одно.
7: Теперь ты за нее в ответе.
3: Весит, или же стреляю.
2: Ты про Сусанина слыхал? Что еще за Сусанин?
8: «Семь верст до рассвета».
9: Для зрителей старше 16 лет.

0: Вспомните, в 2003-м все было по-другому. Другие телефоны, другие сериалы, другая мода. Но, что примечательно, песня «Другая причина», что в 2003-м, что в 2026-м остается одно и то же. Радио «Пурга», дуэт «Не пара», песня «Другая причина».
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Приветствую вас на эфирной кухне! У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске готовим соус для шашлыка «Сацебели». Что нам для него понадобится? 400 мл томатов в собственном соку, 1 чайная ложка сахара, пол чайной ложки кориандра, столько же паприки и черного перца, соль по вкусу, 1-2 зубчика чеснока, хлопья чили по желанию, а также пучок кинзы. Как готовим? Выливаем томаты в собственном соку в сотейник, разомнем крупные кусочки ложкой или пробьем блендером до однородности. Доводим до легкого кипения и варим на среднем огне 10-15 минут, чтобы соус немного уварился и загустел. Теперь добавим сахар, кориандр, паприку, черный перец и хлопья чили. Перемешаем и попробуем на баланс сладости и остроты. Теперь добавляем измельченный чеснок и проварим еще 2-3 минуты, чтобы вкус чеснока раскрылся, но не стал горчить. Снимаем с огня, даем чуть остыть и добавляем мелко нарезанную кинзу, свежей зелени добавит вкуса. Если хотите идеально гладкую текстуру, пробейте соус блендером и при необходимости процедите через сито. Охлаждаем до комнатной температуры и все, соус готов. Подавайте с шашлыком или мясом на гриле. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели! Shine bright like a diamond.

0: помню, в детстве качели во дворе всегда были заняты. И чтобы покататься, приходилось вставать рано утром, чтобы никто их не успел занять. Сейчас вставать рано утром тоже приходится, правда, совсем для других дел. Но, кстати, ни сегодня, ни завтра вставать рано утром не обязательно. Выходные продолжаются. 10 мая у нас на календаре. На радио Пурга в начале нового часа. Артик и Асти. Песня «Качели».
1: И олени пасутся под музыку. Радио

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

А в московском зоопарке всю последнюю неделю в вольер к белому медведю прилетает утка. Обычно таких гостей медведь прогоняет, но с уткой все по-другому. И странно это, правда? Странно, так называется и эта песня. Это Владимир Пресняков на радио «Пурга».

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Бывают такие дни, когда бегать по магазинам за продуктами, ну, совершенно некогда. Но при этом кормить семью нужно. Чтобы это не стало для вас проблемой, предлагаю ввести в привычку делать заготовки на такие случаи. Сегодня делаем полуфабрикаты из мяса и птицы в разных маринадах. Первый вариант – это баранина в гранатовом соусе. Для него возьмем 1 кг мякоти баранины, ее можно заменить говядиной или олениной, 100 мл гранатового сиропа, 1 гранат, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 столовых ложки лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки зерновой горчицы и 2 столовых ложки 9% уксуса. Второй вариант заготовки – это куриное филе, маринованное с чесноком и зеленью. Для него нам понадобится 1 кг куриного филе, 1 пучок петрушки, 1 третья пучка кинзы, 4 веточки орегано можно заменить сухим, 3 зубчика измельченного чеснока, 1 четвертая стакана красного винного уксуса и 3 столовых ложки оливкового масла. И третий вариант быстрого ужина – куриные голени в йогуртовом маринаде. Что нужно? 1 кг голеней, 300 граммов натурального йогурта, 3 столовых ложки лимонного сока и 1 столовая ложка цедры лимона. Ингредиенты на столе, теперь приступаем к заготовкам. Все составляющие для каждого маринада смешиваем и объединяем с мясом. Перекладываем в пакеты и вакуумируем. Если нужного прибора у вас не имеется, не страшно, хранить заготовки можно в обычных целлофановых пакетах или в контейнерах. Главное, чтобы места в морозилке хватало. Вот и все, времени минимум, а целых 3 ужина уже у вас под рукой на случай нехватки времени или неожиданного прихода гостей. С вами была Екатерина Трегуб, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

видеоклип на песню «Vogue» певицы Мадонны. Интересная особенность, он вышел в 1990 году, то есть за 5 лет до выхода фильма под названием «Семь», за 9 лет до фильма «Бойцовский клуб» и за 21 год до «Девушки с татуировкой дракона». И «Vogue», как и все эти картины, работа одного режиссера, Дэвида Финчера. Может быть, поэтому клип на песню считают лучшим клипом всех времен, а саму песню – гимном конца 80-х. Итак, на радио «Пурга» Мадонна, композиция «Vogue».

0: ударил бы всем подряд.
1: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: в очередной раз подтверждает эту мысль в начале нового часа на радио Пурга DJ Smash, песня под названием «Ветер».
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Bad Guy. Ритм припева задает искаженный звук светофора для слепых в Австралии, который Фениас, брат Билли Айлиш, а по совместительству ее продюсер, записал на обычный телефон. Поэтому на фоне, в общем-то, можно услышать и щелчки, и смешки, и даже странные постукивания. И из всего этого был собран, пожалуй, главный ее хит. На радио Бурга Билли Айлиш, песня «Bad Guy».
1: Радио Пурга.
2: Я помню первый урок, ты была новенькой в классе, ты словно электрошок и школьник.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире веры и убеждений, где одни твердо уверены в существовании высших сил, а другие столь же убежденно их отрицают, существует еще и особая позиция сомневающихся, но не безразличных. Это позиция агностика. Кто же такой агностик и чем отличаются его взгляды, например, от веры или атеизма? Термин агностицизм происходит от греческого слова гносис, то есть знание, и приставка а, которая традиционно означала отрицание. Таким образом, агностик – это человек, который утверждает, что знание о существовании или несуществовании Бога, высшей силы, абсолютной истины или иного метафизического начала в принципе невозможно. Агностик не говорит «Бога нет», как, например, это делает атеист, но и не говорит «Бог есть», так как это говорит верующий. Он говорит: «Я не знаю, есть ли Бог, и, возможно, не смогу узнать». Причем это не равнодушие, а именно признание предела человеческого понимания.
0: Территория фактов.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок, потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья» с аттракционами, поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздикой. Это вкус настоящей Волги.
0: Последний пункт.
1: А теперь совет на дорожку. Лучшее время с июня по сентябрь. Из Москвы прямой рейс, 1,5 часа в пути. И не забудьте спрей от мошки. В начале лета она тут коварная.
0: Итоговая остановка.
1: Так что, друзья, до Ульяновска от Чукотки 1000 километров. Но теперь вы знаете, есть место, где Волга встречается с историей, где буква «Ё» – памятник, а колобок – бронзовый герой. Разве не заманчиво?
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

днях в США произошло событие, которое в очередной раз напомнило нам о том, что мы живем в 21 веке. Американская авиакомпания была вынуждена задержать свой рейс из-за нахождения на борту необычного пассажира, а именно человекоподобного робота, который занял неправильное место. В общем-то, пришлось выяснять. Хорошо, что мы с вами не роботы, места занимаем в самолете правильно. А тем, кто завтра летит в Москву, отдельный привет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Свалку на горе Михаила начнут закрывать этим летом. Как сообщили в Департаменте экологии и природных ресурсов, рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в Анадыре выходит на финальный этап. Сейчас площадку готовят к работам. Техника расчищает снег. Основные материалы и оборудование доставят в навигацию 26 года. В ведомстве рассказали, что следующий летний сезон станет самым насыщенным за все время проекта. Специалисты уложат все защитные слои, смонтируют покрытие и систему отвода свалочного газа. После этого свалка на горе Михаила фактически перестанет существовать. Участок изолируют от грунтовых вод, наладят сбор и очистку загрязненной жидкости, а затем восстановят растительный покров. Территорию планируют вернуть в природный ландшафт. Объем продовольственного завоза на Чукотку увеличат в этом году. Подготовка к северному завозу в регионе идет по плану. Об этом сообщили на еженедельном совещании у заместителя губернатора Ярослава Мамунова. Для топливной программы уже заказали уголь и нефтепродукты. В округ должны доставить больше 150 тысяч тонн нефтепродуктов и около 68 тысяч тонн угля. В отдаленные села груз повезет единый морской оператор «Росатом Арктика», в том числе с выгрузкой на необорудованный берег. Как рассказали в Департаменте промышленной политики, по

На рынке выросли поставки из дружественных стран и объемы российской сборки. Параллельный импорт вводили в 2022 году как временную меру. Сейчас механизм сужают по мере импортозамещения. Эксперты предупреждают, ограничения могут привести к росту цен техники на 15-30%. Французская авианосная группа взяла курс на Ормузский пролив. Авианосец «Шарль де Голь» прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море. Об этом сообщил французский генштаб 6 мая. Цель миссии – обеспечение свободы судоходства в регионе. Продвижение авианосца позволяет французской авиации действовать в радиусе пролива. Около 60 французских судов сейчас находятся в Персидском заливе. Эскадра включает истребители, вертолеты и корабли сопровождения. Франция усиливает присутствие на Ближнем Востоке после недавних ударов по Ирану. Ситуация в регионе остается напряженной. И в завершении выпуска. В Томске сотрудники ГАИСа проводили бобра до реки с включенными мигалками. Инцидент произошел на площади Ленина в центре города. Животное вышло на тротуар, а затем на проезжую часть. Патрульная машина оградила зверя от потока автомобилей. Полицейский решил помочь бобру безопасно добраться до воды. Рядом протекает река, откуда, скорее всего, и приплыл гость. Сотрудник ГАИ плавно направлял животное к берегу. Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям. Пользователи оценили заботу полицейских о лесном жителе. Бобер благополучно вернулся в родную стихию. А на этом пока все. До встречи в эфире.

начале нового часа на радио Пурга группа Добро с песней «Два крыла». Напомню, на календаре у нас по-прежнему 10 мая. С вами по-прежнему я, ведущий эфира Дмитрий. И, как обычно, мы проводим этот воскресный день вместе.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
2: Падает. Сядет.
3: Эй, парень! Это свои!
4: Это белая лилия.
5: Кто это?
2: Герой наш, кто?
6: Где она?
7: Все нормально, товарищ капитан.
2: Села где?
6: Вот здесь.
2: Прекрасно, у немцев, да?
8: Тебе такое пошло бы.
9: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
8: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина. И почему ты выбрал воздух?
2: Ну, я хотел летать.
8: И я. И у тех, кто придумал самолет. Они тоже хотели летать, потому что это же...
10: Литвяк. Для зрителей старше 16 лет.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Базовые трикотажные вещи – это основа основ любого гардероба. В вашем шкафу непременно должен быть и однотонный топ, и футболка с коротким рукавом классического кроя, а также джемпер, водолазка и свитер. Вот тот необходимый минимум, который избавит вас от мучительных раздумий, что надеть. С такими вещами можно сочетать буквально все – от джинсов и кроссовок до строгих брюк и ярких лодочек. Главное – учитывать при выборе базы важный момент. Чтобы трикотаж хорошо выглядел и долго носился, он должен быть плотным, гладким и нерыхлым. Дешевые майки начнут скручиваться уже после первой стирки, а черная водолазка может очень быстро полинять. Так что не пытайтесь на этих вещах сэкономить. Что радует, хлопок все-таки недорогой материал, и нормально сшитые футболки и водолазки простейшего кроя можно найти и в недорогих магазинах. Качественный трикотаж тонкий, но плотный. И обязательно померьте майку в магазине. Если низ не закручивается, а крой не перекосился, ее можно покупать. Косметологи называют сразу несколько веских причин, по которым нам, женщинам, стоит начинать день со стакана воды с лимоном. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить себе этот эликсир жизни. А сколько пользы вы получите? Во-первых, лимон богат витамином С и калием, что благотворно отразится на вашем самочувствии. Во-вторых, что приятно, лимонная вода помогает быстрее худеть. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. А теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта. Да и к тому же этот напиток обладает мягким мочегонным действием, что помогает быстро очистить организм, а заодно и кожу. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови. Ну и, наконец, стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма. С самого утра все системы начнут работать правильно.
0: Территория женщин.

сфере интересов этой певицы далеко не только музыка. Ей, например, принадлежит сеть ресторанов Pat Stan, футбольная команда Константа и бренд прохладительных напитков Wonder Stan. Заметьте, что во всех названиях обязательно отсылка к ее имени. В общем-то, недавно ее признали самой богатой румынской певицей на радио Бурга. Александра Стен, композиция «Мистер».

0: За окном совсем не Калифорния, все 365 дней в году. В общем-то, на Чукотке по-другому и быть не могло. Мэри Гу на радио Бурга, песня «Калифорния». Что касается погоды в Анадыре, то 1 градус тепла показывает столбик термометра в столице Чукотки.
1: Радио Бурга.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Так уж получается, что туристы часто попадают в просак. И в прошлом такое тоже случалось. 1505 год.
3: Ну, наконец-то мы вырвались в отпуск, дорогая. Вот оно, наше райское местечко.
5: Райское? Не знаю. Смотри, кто это там? Я боюсь.
3: Да все нормально. В туристической фирме мне сказали, что этот остров черепах.
5: Ну, это какая-то странная черепаха. Посмотри, какой у нее длинный хвост. И она так быстро к нам приближается.
3: О, какая дружелюбная черепаха. Ну, наверное, хочет познакомиться.
5: А, у нее такие зубы.
6: Действительно, 10 мая 1505 года Христофор Колумб открыл острова, которые назвал Черепаховыми. Позже усилиями туристов выяснилось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. Увы, для некоторых это уже не имело значения.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

челленджи в социальных сетях, липсинки забывшего, танцы с бокалами. Видео с такими моментами в сети, их буквально миллионы, и это то, что оставила после себя песня забывшего Люси Чеботиной. Именно ее мы с вами только что слушали. 16:20 времени Чукотки, впереди у нас Алфарбен.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Студия SharkMob закрыла все серверы Vampire the Masquerade Bloodhunt. В Героях Меча и Магии Olden Era показали новую фракцию. No More Room in Hell 2 выйдет из раннего доступа летом этого 2026-го. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Windross, недавний продукт, похожий на Вальхейм, но уже в сеттинге пиратов, сколыхнул сообщество и повытаскивал отовсюду любителей морей. Хорошие продажи, большой онлайн и точно такое же количество отзывов. Большинство из них крайне положительные. Да, это круто. В игре можно ходить, улучшаться, добывать ресурсы, строить, плавать на кораблях, сражаться на тех же кораблях. И все это в кооперативе, кстати, не обязательном. Помимо обычной жизни среднестатистического пирата 17 века, у нас также фэнтези-сеттинг, который подразумевает наличие сказочных тварей, огромных крабов, кракенов и многое другое. Окунуться в эту прелестную атмосферу под каверы Веллермана можно каждому старше 16 лет. И напоследок, разработчики предупредили, что новый контент придется ждать не меньше полугода, но его будет много.
2: Киберминутка.
1: В Diablo 4 стартовало новое дополнение. А это значит продолжение сюжетной линии, новый класс чернокнижник, новые уровни, враги, предметы, локации и много чего еще. Прямо сейчас отзывы очень хорошие. Людям нравится особенно то, что на старте серверы работали исправно. Не вылетало, не лагало, и вообще это точно Blizzard. Слишком много механик в игре добавили, какие-то ненужные убрали. Так что люди довольны хотя бы тем, что компания прислушивается к ним. DLC вышла на славу. Особенно добавленный крафт радует все больше. Для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. В студии был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: छोटा सा एक बूस्ट खुद के लिए जीना बना अपना पोस्ट। Люся Чеботина, о которой мы сегодня уже вспоминали, но забавно, что так совпало. Она как-то рассказывала, что участвовала в индийском шоу талантов, и ей там необходимо было петь песни на языке хинди. И именно на этом языке исполняется отзвучавшая только что песня. Часто задаваемый вопрос, на каком языке, что интересно, записана она российским проектом КДДК. КДДК и Алекс Альта на радио Бурга.
1: А знаете ли вы?
2: Когда человек влюблен, в его организме происходит множество биохимических изменений. Одним из таких является повышение уровня дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия и счастья. Это состояние может влиять на восприятие вкуса. Исследования показывают, что эмоции могут изменять восприятие вкусовых ощущений. Когда человек испытывает радость или волнение, он может воспринимать еду как более сладкую и вкусную. Влюбленность также может повышать уровень серотонина, что еще больше улучшает общее настроение и восприятие пищи. Таким образом, романтические чувства могут сделать даже простую еду более приятной и насыщенной.
1: Теперь буду знать.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Совет, как преобразиться, за считанные минуты. Контрастный душ, проверенный временем способ. Чередуйте горячую воду с холодной. И вот результат. Вы заряжаетесь бодростью, а кожа мгновенно приобретает здоровое розовое сияние. Главное, не переусердствуйте с горячей водой, иначе потом не скроете ожоги. Если нет возможности принять душ, просто попеременно мойте руки горячей и холодной водой, и бодрящий эффект появится за считанные секунды.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Немецкая армия под Москвой. Не сегодня, завтра большевики капитулируют.
2: В подконтрольной вам деревне действуют подпольщики. Не найдете распространителей, дернут.
3: Никого не пощадил.
4: Смертей тебе мало.
5: Днем жизни на десяток фрицев хватит.
6: А ну все свои бумажки впить куда одно. Все то одно.
4: Теперь ты за нее в ответе.
3: Весь отель уже стреляет.
2: Ты про Сусанина слыхал?
7: Что еще за Сусанин?
8: «Семь верст до рассвета»
9: для зрителей старше 16 лет.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Рыбопромышленники Чукотки будут перерабатывать не меньше половины улова. Три компании региона обязались пускать в обработку не меньше 50% выловленной рыбы в округе. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, соглашение подписали анадырские предприятия «Тритон» и «Орион», а также «Саргас» из угольных копей. Речь идет о рыбе, которая будет добыта на участках, договоры по которым сейчас переоформляют. Переработка должна вестись на береговых заводах или в цехах самих компаний, собственных или арендованных. Власти округа планируют подписать такие же соглашения и с другими рыбопромышленниками. Уже согласованы условия с компаниями «Чукотская оптовая торговля» и «Чукотский лосось». Они также будут нанимать местных жителей и поставлять часть продукции в магазины по льготным ценам. Держатели народных облигаций Чукотки могут досрочно вернуть вложенные деньги. Это связано с тем, что по условиям эмиссии у держателей есть право получить назад свои инвестиции раньше. Такой период уже начал действовать и продлится по 21 сентября. В окружном правительстве рассказали, что для возвращения денег необходимо подать соответствующую заявку. При этом отозвать ее после подачи уже не получится. Кроме того, погашенные облигации не будут размещаться повторно, поэтому приобрести их снова не удастся. Кроме стандартной стоимости, будет выплачен накопленный купонный доход. Напомню, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, а фиксированная процентная ставка – 17,5% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Эта процедура уже прошла дважды. Следующая намечена на июль. Владельцев российских сайтов освободили от контроля за маркировкой ИИ-контента. Теперь администраторы ресурсов не обязаны проверять, помечен ли материал как созданный нейросетью. Правительство убрало спорное требование из проекта закона об использовании искусственного интеллекта. Решение упростит работу интернет-площадок и снизит административную нагрузку. Эксперты отмечают, ранее требование создавало технические сложности для малого бизнеса. При этом крупные платформы сохраняют внутренние правила верификации контента. Индия провела испытание ракеты с несколькими ядерными боеголовками. Новая ракета способна поражать цели на расстоянии более 5000 километров. Она оснащена разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Это позволяет одновременно атаковать несколько объектов. Испытания прошли на полигоне в Бенгальском заливе. Пуск признан успешным. Все боевые блоки достигли заданных координат. Индия подчеркивает, программа носит исключительно оборонительный характер. Ракета создана для сдерживания потенциальных угроз в регионе. Индия продолжает развивать собственные технологии в области национальной безопасности. И в завершении выпуска. Соединенные Штаты рассекретили материалы о неопознанных летающих объектах. Пентагон запустил регулярную публикацию документов в рамках программы «Персью». Астронавты миссии «Аполлон-17» видели на Луне загадочные огни. На фотографиях заметны светящиеся точки разной величины и формы.

темными ночами, бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

прощай, не грустить и улыбнись, никогда не забывай, и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока, давай как

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: А знаете ли вы, что для смыва в туалете можно тратить значительно меньше воды, чем вмещает ваш бачок? Чтобы сэкономить и воду, и деньги, просто положите в сливной бачок кирпич. Он вытеснит часть воды, сократив объем каждого смыва. Важно, кирпич в воде со временем крошится. Это грозит засорами или поломкой бачка. Поэтому либо плотно оберните кирпич в несколько слоев полиэтилена, либо замените его пластиковой бутылкой, наполненной водой или песком. Так вы сохраните эффективность и избежите проблем.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Так ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Хочешь выглядеть стильно, избегая вычурной одежды и слишком ярких цветов? Этот закон мы, как правило, успешно соблюдаем. Но, тем не менее, вероятность прослыть скучным консерватором задолго до пенсии тоже мало кому улыбается. Так что вводи в гардероб новые цвета. Главное, экспериментируй в рамках сдержанных оттенков. Скажем, это будет не красный или оранжевый, а благородный медный. Куртки, бомберы, пиджаки медно-коричневого оттенка в этом сезоне встречаются у многих дизайнеров. Лучше всего присмотреться к замше в стиле 70-х. А как насчет темно-зеленого? Густой и насыщенный оттенок точно добавит харизмы, по крайней мере, выделит из толпы. Свитшоты, тренировочные штаны и плащи макинтоши. В благородном зеленом эти вещи отлично впишутся в гардероб для холодного сезона. Самое время потеснить привычные серый с синим. И, наконец, темно-рубиновый цвет тоже поможет выгодно себя подать на модной вечеринке. Лучше всего он подходит для рубашек поло, джемперов и брюк чинос.
0: Территория мужчин.
1: Если стрижка с челкой вызывает ассоциации с прической первоклассника, то ты явно не в курсе последних тенденций в парикмахерском искусстве. Стоит сменить привычный ежик на обеспеченную асимметричную челку, как ты сам осознаешь то, что старость-то еще далеко. Это верный посыл окружающим. Я еще молод и в самом расцвете сил. А возраст тут, собственно, не важен, будь тебе 20 или 40. Челка всегда молодит. Стилисты советуют стрижки с челками тем, у кого высокий лоб и вытянутая форма лица. Это сглаживает пропорции. А вот если лицо круглое или с тяжелым подбородком, то тут челка может сыграть против тебя. Подбирать ее стоит с осторожностью. Кстати, в отличие от коротких стрижек, прически с челкой позволяют время от времени менять образ. Чуть встрепанные волосы настроят на лихие выходные, а аккуратная укладка годится для офиса. По крайней мере, не скучно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

жены снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную. Меня

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Знаете ли вы?
1: В Японии видеоигры занимают важное место в культуре и повседневной жизни людей. С ростом популярности многопользовательских платформ все больше людей начинают находить партнеров через них. Это создает уникальную возможность для общения и взаимодействия, позволяя людям познакомиться в непринужденной обстановке. Игры могут стать местом для совместного времяпровождения, где геймеры могут развивать свои отношения через совместные достижения или конкуренцию. В результате около 10% японских пар признались в том, что они познакомились с помощью видеоигр.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню куриный суп с клёцками. Супы на курином бульоне в моей семье любят абсолютно все. Сегодня предложу вам вариант очень легкого супчика, который быстро готовится, особенно если бульон у вас уже есть. Что нам понадобится? 1-2 куриных окорочка, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 2-3 столовых ложки муки, половинка болгарского перца, пучок зелени, петрушки и укропа, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу. Давайте приступим. Как готовить бульон, думаю, говорить не надо. Просто сварите окорочка и полдела сделано. Теперь картофель нарежем кубиком среднего размера. Лук и болгарский перец нарежем мелким кубиком, а морковь натрем на средней терке. В готовый бульон добавляем картофель и продолжаем варить. Мясо можно вынуть из кастрюли и использовать для другого блюда или для подачи супа. Пока картофель готовится, сделаем зажарку для супа. Для этого обжарим лук, морковь и болгарский перец на растительном масле. А теперь приготовим клёцки. Вобьем в миску яйцо, добавим зелень, пару капель растительного масла, соль, перец и немного муки. Хорошо размешаем все и добавим 2-3 столовые ложки кипящего бульона. Очень хорошо перемешиваем тесто, чтобы оно заварилось. Постепенно добавляем оставшуюся муку до получения теста, как на густые оладьи. В кипящий бульон при помощи чайной ложки выкладываем клёцки. Каждый раз макайте ложку в бульон, чтобы тесто не прилипало. Клёцки сразу опустятся на дно, но по мере приготовления всплывут на поверхность. Теперь добавляем в суп приготовленную ранее зажарку и посыпаем зеленью. Даем еще раз закипеть и снимаем с огня. Вот и все, можно обедать. Для этого супа хлеб подавать не нужно, его заменят клёцки. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие считают акул просто неуязвимыми созданиями, настоящими королями океанов, которым не страшны болезни и недуги. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка разберемся, откуда взялось это убеждение и как обстоят дела с их здоровьем. Оказывается, акулы действительно удивительные существа. Их иммунная система обладает потрясающей эффективностью. У них быстрее заживают раны, они устойчивы к многим инфекциям и даже могут противостоять воздействию загрязненной воды. Кроме того, на их коже растут зубчатые чешуйки, которые препятствуют размножению паразитов и защищают их от повреждений. Все эти факторы создают иллюзию, что акулы практически неуязвимы и не подвластны болезням. Однако акулы, как и все живые существа, все-таки подвержены ряду заболеваний. Они могут страдать от инфекций, грибков, паразитов и даже рака, хотя он встречается в них гораздо реже, чем у других животных.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Hey, Макебам, mix my body dance for you.
1: Село Краснино не такое уж и молодое. Люди в его окрестностях жили еще 5000 лет до нашей эры. Следы стоянок древнего человека тому свидетельство. Вот только жить в эпоху неолита было скучно. Не то, что сейчас. В Краснино поднимет настроение радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Совсем недавно странички бьюти-блогеров пестрели фотографиями с демонстрацией волос всех оттенков розового, от фиалкового до фукси. А теперь Инстаграм охватила новая мания – наращивание ресниц в стиле «русалка». По сути, отличие только в том, что мастер вместо черных ресничек использует цветные – от красных до голубых. Не возбраняется изобразить на ресницах даже подобие радуги. Чем нас может порадовать этот бьюти-тренд? Так это тем, что с ним можно полностью отказаться от макияжа. С такими ресницами глаза будут выглядеть вполне выразительно. Правда, придется выбрать цвет, с которым вы сможете ходить целый месяц. Примерно столько и живут наращенные ресницы. Как вариант, можно остановиться на темно-фиолетовом оттенке. Он вполне универсален и смотрится гармонично с прочими цветами. Ну а для начала можно устроить тест. Купите в магазине темно-фиолетовую или синюю тушь для ресниц и оцените ее на себе. Если нравится, отправляйтесь к мастеру за долговременным эффектом. Прекрасно, если по утрам вы заглядываете в зеркало и с удовлетворением отмечаете то, что выглядите отлично. Когда женщина любуется собой, вместо того, чтобы выискивать во внешности недостатки, она уверена в себе, и дела идут как по маслу. Кстати, американские исследователи выяснили, где живут самые красивые женщины мира. Составляли они этот рейтинг, ориентируясь на звезд шоу-бизнеса, поэтому результатам особо не удивляйтесь. Так вот, бронза досталась Канаде. Эту страну представляют Памела Андерсон и Селин Дион. Строчкой выше Великобритания, откуда родом Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли и Кейт Бекинсейл. Ну а первое место, конечно, у США. Там выросли Джессика Альба, Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. По словам пластических хирургов, каждая третья женщина приносит на консультацию фотографии одной из этих голливудских див. Что тут скажешь, солидная статистика. Что радует, полностью менять внешность под звезду готовы не более 2% всех пациенток. Территория женщин.

0: Знаете ли вы?
1: Когда кошки трутся о вас головой, это не просто проявление физического контакта. Это способ общения и выражения привязанности. Кошки имеют специальные железы на голове, которые выделяют феромоны, и таким образом они метят свою территорию и людей, которых считают частью своей семьи. Это поведение говорит о том, что кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами и доверяет вам.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: прижался крепче, прижимая поближе, без остатка растворится.
1: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
2: Знаете, как наши бабушки хранят лук в старых колготках? Многим кажется это просто смешно. Но поверьте, способ не только удобный, но и очень надежный. Однозначно рекомендую попробовать.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1692 год. Молодая Россия. Реформы Петра продолжаются.
5: Ну что, воевода отдела кадров, как идет прием на работу?
6: Да вот, Петр Алексеевич, вчера взяли одного столяра-плотника. Результат тестирования следующее. Рубит хорошо, строгает отлично, но...
5: Что но?
6: Но пить не умеет. Все, выпил пол-литра медовухи, литр браги, да или английскую кружку, и все, спит.
5: Ну, значит, не годен.
6: Ну, Петр Алексеевич, может, возьмем? Мастер-то хороший.
5: Ну, сам посуди. Ну, построим мы корабль. Будем спускать его на воду. Устроим праздник. И что? На завтра этот столяр будет к труду негоден. Продолжать поиски.
4: Жесточайший отбор судостроителей продолжился. И уже 11 мая 1692 года состоялся спуск на воду первого военного корабля на Руси.
7: За спуском корабля последовали торжественные, как и предполагалось, празднества. Но ни один из судостроителей не сошел с дистанции.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Примерно в 50 километрах от села Хатырка в сторону Камчатки есть перевал, который обсыпан метеоритными камнями. Расположен он между двумя сопками – Рубикон и Аннушка. Раньше оленеводы собирали космические камни для выделки шкур, уж очень они твердые. До сих пор метеоритные осколки украшают распадок, переливаясь на солнце и радуя глаз. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление. Так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не только в цене твоего гардероба. Любая, даже самая недорогая вещь должна сидеть на тебе, как влитая. Мешковатые пиджаки, футболки в облипку, рубашка, которая образует на спине подобие паруса, и чересчур длинные брюки – все эти нюансы и создают неряшливый образ. Приучи себя покупать только те вещи, которые идеально подходят по размеру. Только в этом случае будешь себя чувствовать комфортно и уверенно. Еще один момент. Очень часто в погоне за модой и трендами мы попросту теряем стиль. Самая верная позиция – делать ставку на классику. А модные дудочки, дырявые джинсы и растянутые майки оставь неоперившимся юнцам. Не хочешь выглядеть как все? Разбавляй гардероб аксессуарами, а не чудаковатыми пиджаками. Шарф, шейный платок, запонки, часы. По-моему, непаханное поле для экспериментов.
0: Территория мужчин.
1: Заниматься в тренажерный зал ходят многие, а достигнуть нового качества тела удается лишь нескольким процентам трудяг. В чем дело? Всем остальным не повезло с генетикой? Скорее всего, с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

Амгуэма – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвикинота до Амгуэмы – 91 километр. Подъезжая к Амгуэме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвикинот – 101,6 FM.

0: Радио Пурга.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: А знаете ли вы?
1: Нефть является токсичным веществом, и даже небольшие количества могут нанести серьезный вред водным экосистемам. Одна капля нефти может загрязнить 25 литров воды, тем самым сделав ее непригодной для питья.
0: Теперь буду знать.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей домашних блюд. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами простыми рецептами быстрых и вкусных салатов с минимальным составом ингредиентов. Поехали! Первый вариант – свежий салат из редиса, огурца, зелени и сметаны. Любителям капусты придется по вкусу салат с добавлением свежей моркови и зеленого яблока. Заправляем растительным маслом. Следующий – с помидорами, брынзой и свежим базиликом. Для заправки возьмем оливковое масло. Если любите авокадо, нарежьте полузрелое кубиком, добавьте творог, зелень и натуральный йогурт. Такой можно выложить на хлеб и подать в виде тостов. Еще один вариант для разнообразия вашего меню – вареная свекла с черносливом, грецким орехом и сметаной. Ну и без морковного салата не обойдемся. Возьмите морковь по-корейски, вареное яйцо и куриную грудку. Можно заправить сметаной с добавлением горчицы или майонезом. Вместо курицы можно добавить крабовые палочки. И последний на сегодня вариант – маринованные шампиньоны, свежий огурец и зеленый лук. Заправляем растительным маслом. Не забывайте солить и посыпать перчиком или любимыми травами. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

нас испортились эти. Между нами своя атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а что будет, если выпить просроченный алкоголь? Ну, запомните раз и навсегда. Крепкий алкоголь, такие как водка, коньяк, виски, имеющие в своей основе этанол, который является мощным консервантом, почти не портится. Даже если на бутылке указана дата, то это, скорее всего, формальность. Ну, например, по закону или для гарантии производителя. Но если речь идет о вине, пиве, сидре или слабоалкогольных коктейлях, а уж тем более домашних напитках, то здесь степень сохранности и безопасности потребления целиком и полностью зависит от правильности сроков хранения. Так что если по органолептическим признакам у вас что-то вызывает сомнения, то лучше воздержаться от употребления этого, чем потом мучиться от пищевого отравления, вздутия живота, тошноты, диареи или вообще госпитализации.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Полдень на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотских детей будут знакомить с культурой предков через ремесла и промыслы. Община «Ройрин Семья» подписала соглашение о социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Стороны договорились вместе учить детей традиционным промыслам, ремеслам и культуре коренных народов Чукотки. Занятия будут проходить на базе общины. Для этого используют яранги, нарты, орудия труда и другие вещи, которые помогают показать настоящий уклад северной жизни. Как рассказала председатель общины Василиса Рузанова, цель этого соглашения – передать подрастающему поколению знания о культуре коренных народов и помочь ребятам лучше понять свои корни.
2: Помимо того, что мы имеем уже ресурсную базу в стойбище, ярангу, настоящие нарты, необходимо еще понимать, как детям рассказывать о наших промыслах, как этому учить. Каждому возрасту свой подход, чтобы подогревать интерес к промыслам и в то же время обеспечивать безопасность, чтобы, не дай бог, не было никакого травматизма. Поняли, что этот процесс должен быть обдуман хорошенько, и к себе в сотрудничество взяли работников реабилитационного центра. Они согласились, у них тоже есть свой опыт выездов в тундру, на берег. Я думаю, что другие организации нам тоже помогут.
1: Члены общины проведут мастер-классы по оленеводству, морскому промыслу, охоте и рыбалке. Детей также ожидают занятия по меховой мозаике, вышивке бисером и резьбе по кости. Реабилитационный центр поможет с организацией, педагогической поддержкой и безопасностью. Более 1700 человек тушат 38 природных пожаров по всей России. Как сообщает авиалесоохрана, в 4 регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации, а в 45 – особый противопожарный режим. Специалисты говорят, как правило, леса горят из-за палов, сухой травы и нарушений правил пожарной безопасности. Но есть и другие причины. Так, крупное возгорание на границе Красноярского края и Тувы возникло из-за грозы. С сегодняшнего дня россияне могут посещать Саудовскую Аравию без визы. Так, туристам из нашей страны разрешено въезжать и пребывать на территории королевства без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. В российском МИД уточнили, что в соответствии с договоренностью им запрещено будет осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать